с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дней.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.

Приветствую всех в эфире Радио Хит на наших студийных 7.03. Мы начинаем этот день. Ну, вчера все веселились, отдыхали, провожали день города. Весело, с размахом и здорово, конечно.

конечно. Но вот сегодня уверена, что многие отсыпаются и проводят время сейчас в уютной кровати. Думаю, что, наверное, мало людей сейчас слышат наш эфир, но все-таки, если есть те самые, которые проснулись рано утром или еще вдруг не ложились, то вам вот как раз-таки доброго утра желаю и хорошей музыки подарю. Так что обязательно подключайся и делай громче.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка-шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Нева».
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
5: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
6: «О, это чудо! Как прекрасно!»
5: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
7: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
4: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция. Быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
8: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
9: В крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33 01 10. Код города 35 30.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: Самое время рассказать немного о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 13 градусов, днем плюс 31, в Оренбурге плюс 16, днем плюс 31. В Ковандыке и Медногорске плюс 8, днем плюс 31 градус, в Ясном сейчас плюс 16, днем до плюс 30. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
7: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов, «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
11: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
2: ООО «Авина». Камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба. В фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
3: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
4: Фэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 81 83 39.
7: Телефон рекламной службы 20.

0: приятная музыка в эфире «Радио Хит», и все это специально для наших слушателей, для того, чтобы вы уже с самого раннего утра подключались к нам и получали море позитива, добра, успехов и всего самого наилучшего, ведь без этого, согласитесь, выходной день точно никуда, особенно когда он заключительный на этой неделе, хочется успеть все и многое, конечно же, переделать в выходные дни, поэтому я вам желаю успехов, дерзайте, не опускайте руки, двигайтесь только вперед, несмотря ни на что. И не забывайте передавать свои пламенные приветы, поздравления и сообщения в эфир «Радио Хит». Для этого понадобится Телеграм и Макс 89228782929. С нетерпением жду тебя.
1: В твоем ритме. Смотри «Радио».

Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рисовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
2: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
1: 6 сентября в 13.00 поборемся с командой хоккейного клуба «Челмет». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Самое время рассказать немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 14, днем плюс 31. В Оренбурге плюс 18, днем плюс 31. В Кондаке и Медногорске плюс 10, днем плюс 30. В Ясном плюс 18, днем плюс 30. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит». 25 рублей. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Далее. 8 часов. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Открываем новый час. Приветствую всех этим ранним утром в эфире Радио Хит 8.03 на наших студийных. Всем желаю прекрасного настроения, побольше тепла, улыбок. Но тепло-то придет. Сегодня днем ожидается жаркая погода. Ну а пока утром стоит согреваться с помощью танцев, музыки и веселья. Поэтому предлагаю вам продолжить в том же духе. Впереди у нас рубрика Хит Холидей, в которой расскажу тебе, какие праздники и события отмечаются сегодня. Ну и много всего интересного и полезного будет. Также потом информация о погоде, немного гороскопа. В общем, все на любимой волне.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Каждый день мы рассказываем о том, какие праздники и события отмечают. Сегодня, друзья, 6 сентября у нас и день озера Байкал, а также день полетов над землей, день Астры отмечается, день работников нефтяной и газовой промышленности сегодня, а также день рыжих людей, вот такой тоже есть. День борьбы с чем здесь? С плохим настроением, а также сегодня день дезинтересного, день индиго отмечается, день чтения книг, день кофейного мороженого, а также день любимого камня, день грибов, день отца в других странах, день пешеходов и велосипедистов, а также сегодня, друзья, именины, они у Арсения, Георгия, Петра, также Кузьмы и Максима. Мы причастных поздравляем, двигаемся далее, впереди у нас музыка, интересная информация, погода, гороскоп в середине часа, так что подключайся, а данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru.
0: Реклама.

0: твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки, календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
2: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло «Дуру» 4 штуки, 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло «Дуру» Clean and White 4 штуки, 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Прямо сейчас расскажу о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 14 градусов, а днем ожидается плюс 31. В городе Оренбурге сейчас плюс 18, днем до плюс 31. В Кувандыке и Медногорске плюс 10, днем плюс 30. В Ясном плюс 20 сейчас, днем до плюс 30. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
7: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать о том, что интересного подготовили звезды на сегодняшний день, а именно на 6 сентября.
2: Овен.
1: Встряхнитесь и возьмите себя в руки. Сделать это сегодня будет нелегко, зато если удастся, вещей целеустремленности и собранности можно будет только позавидовать.
2: Телец.
1: Не давайте воли своему воображению, иначе это может обернуться все-таки не совсем приятным состоянием для организма. Вам будет очень полезно общество веселого, но очень рационального человека.
2: Близнецы.
1: Вам представится возможность поймать не кстати вылетевшее слово или исправить другую какую ошибку, словом улучшить отношения с окружающими.
2: Рак.
1: Вам лучше придержать свое мнение по какому-либо поводу при себе, высказав его, никакого удовольствия никому не доставите. Более того, на вас, скорее всего, еще и обидятся.
2: Лев.
1: Вам, возможно, предстоит принять на себя ответственность за дело, с которым кто-то не смог справиться. Не стоит отказываться. Хуже, чем было, вы точно не сделаете.
2: Дева.
1: День может преподнести вам немало сюрпризов. Готовиться к ним бесполезно, да и, наверное, даже глупо.
2: Весы.
1: От вас буквально будут сыпаться искры. Посоветуйте тем, кто будет находиться рядом, запастись резиновыми перчатками. Им это пригодится.
2: Скорпион.
1: Ложное движение может положить конец отношениям, верное укрепить их и вывести на новый, более высокий уровень. Главное – доверять близкому человеку.
2: Стрелец.
1: Вас может замучить комплекс неоправданной вины. Эта штука вредная, причем не только для вашей собственной психики. Кто-нибудь вполне может им воспользоваться и крепко усесться у вас на шее.
2: Козерог.
1: Вы можете позволить себе вытворять что угодно, все будет к месту и вовремя, однако не стоит слишком увлекаться. Ровно в полночь все содеянное обернется против вас.
2: Водолей.
1: Вам придется потратить немало сил и времени на заботу о ближнем. Занятие утомительное, но все-таки благородное.
2: Рыбы.
1: Если вы жулик, то это ваш день. Люди будут верить любому вашему слову. Однако день закончится, если что, побьют завтра. Всем знаком зодиака желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом igne.com.
0: Реклама.
3: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: И снова осень золотая. И красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Все на лед!
1: Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
4: 6 сентября в 13:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Челмет». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
1: 6 сентября в 13.00 поборемся с командой хоккейного клуба «Челмет». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
3: Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.

0: Рассказать о погоде тоже нужно, ведь сейчас в городе Орске уже плюс 21 градус, днем ожидается плюс 30. В городе Оренбурге сейчас плюс 20, днем до плюс 31. В Кувандыке и Медногорске плюс 17, днем плюс 30. В городе Ясном плюс 21, днем плюс 30. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохи.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Приветствую в эфире радио Хит. Желаю доброго утра, яркого настроения, позитива, побольше эмоций, которые запомнятся надолго. Ну и, конечно же, друзья, отдыхайте вдоволь. Пусть эти выходные запомнятся вам, чтобы уже в новую рабочую неделю идти со спокойной душой, с яркими настроениями и, конечно же, силами. Так что вам желаю этого. Ну и рекомендую послушать самые приятные треки в эфире радио Хит.
1: Смотри радио.

0: Телеграм твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке. Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
5: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В «Газовике». Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма Мия». Невероятная акция. За котлами в «Газовик». Орск, Краматорская.

0: за котлами в «Газовик».
1: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Самое время рассказать немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 21, днем плюс 31. В Оренбурге плюс 23, днем плюс 31. В Кувандыке и Медногорске плюс 17, днем плюс 30. В Ясном плюс 21, днем до плюс 30 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой «Фит-сервис». Ленинского комсомола 43.
3: Где одеться студенту? В Мегарай. Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. Мегарай. Выгодную одежду для студентов покупай.
4: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
5: 6 сентября в 13:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Челмет». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: свои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Приветов много не бывает, так же, как музыки и хорошего настроения, поэтому мы с вами подключаемся, делаем громче и двигаемся навстречу прекрасному. Это музыки, это, конечно же, вашим приветом, поздравлением, ну и, естественно, информация о погоде, которая прозвучит с минуты на минуту специально для тебя. Так что подключайся и делай громче, и услышь все самым первым.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: В милом доме суперцена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 23 градуса, днем плюс 31. В Оренбурге плюс 25, днем плюс 30. В Кувандыке и Медногорске плюс 24, днем плюс 31. В Ясном плюс 24, днем до плюс 30. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
2: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске после ремонта открылась обновленная центральная городская библиотека имени Горького под названием «Библиотека «Воздух». На ремонт и оснащение выделили около 70 миллионов рублей. В библиотеке обновили помещения, закупили новую мебель, компьютеры, проекторы и 3D-принтер. Также есть оборудование для людей с ОВЗ. Оформление посвящено воздуху и авиации, включая пространство, турбина и дирижабль. Книжный фонд пополнили на 3500 изданий, включая литературу для слепых, аудиокниги и говорящие книги. Умные остановки в Оренбурге не работают из-за отсутствия сим-карты синхронизации сервера. Для решения проблемы закупят сим-карты и восстановят уличное освещение. Сроки устранения недостатков неизвестны. За лето было проверено 132 остановки, в 123 обнаружены проблемы. Это неправильные даты и время, некорректная работа датчиков температуры, отсутствие информации о маршрутах и другие. Восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах проводятся с помощью российского оборудования. Привлечены также российские подрядные организации. Примерно 10% российских НПЗ, которые сейчас находятся в процессе ремонта, восстановят в самое ближайшее время. До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что российские нефтяные компании увеличили расходы на защиту НПЗ от атак беспилотников и вместе с Минобороны разрабатывают новые меры безопасности. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Пока еще утро, так что обязательно подключайся. Успею услышать все самым первым. Здесь у нас и музыка хорошая, много интересных новостей, событий и рубрики. Кстати, хит Холиды уже далее, так что подключайся и не пропусти. Смотри радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну а теперь, друзья, самое время рассказать о праздниках и о событиях, которые отмечаются сегодня. Ну вот 6 сентября у нас на календаре, и сегодня день озера Байкала. Также день работников нефтяной и газовой промышленности, день полетов над землей, день астры, день рыжих людей, а также сегодня день прибрежных птиц, всемирный, кстати говоря. Также сегодня, друзья, день грибов, отмечается день индиго, также сегодня день белорусской письменности отмечается, день связей с общественностью, день чтения книг, день младшей сестры, ну и многое-многое другое. День кофейного мороженого, например, это из вкусного и интересного. День пешеходов и велосипедистов, день отца в других странах, а также сегодня, друзья, именины, они у Георгия, Петра, а также Кузьмы и Максима. Мы причастных поздравляем, двигаемся вперед и напоминаем, что данная информация была предоставлена сайтом calend.ru.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси Лидер. 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси Лидер.
3: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
7: В ХБшку на ТЗБ.
6: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Прямо сейчас тебе расскажу о том, что звезды подготовили на сегодня, на 6 сентября.
2: Овен.
1: Тряхнитесь и возьмите себя в руки. Сделать это сегодня будет нелегко, зато если удастся, вашей целеустремленности и собранности можно будет только позавидовать.
2: Телец.
1: Не давайте воли своему воображению сегодня, иначе это может обернуться, не совсем приятным состоянием организма. Вам будет очень полезно общество веселого, но очень иррационального человека.
2: Близнецы.
1: Вам представится возможность поймать не кстати вылетевшее слово или исправить другую ошибку, словом улучшить отношения с окружающими.
2: Рак.
1: Вам лучше придержать свое мнение по какому-либо поводу при себе, высказывать его вы никакого удовольствия никому не доставите, более того, на вас, скорее всего, еще и обидятся.
2: Лев.
1: Сегодня вам, возможно, предоставится такая возможность принять на себя ответственность за дело, с которым кто-то не смог справиться. Не стоит отказываться, хуже, чем было, вы уже точно не сделаете.
2: Дева.
1: Может преподнести вам немало сюрпризов, готовиться к ним бесполезно, да и глупо, наверное.
2: Весы.
1: От вас буквально будут... Сыпаться искры. Посоветуйте тем, кто будет находиться рядом, запастись резиновыми перчатками. Они точно пригодятся.
2: Скорпион.
1: Ложное движение может подождать конец отношениям, положить, точнее, конец отношениям. Верное – укрепить их и вывести на новый, более высокий уровень. Главное – доверять близкому человеку.
2: Стрелец.
1: Вас может замучить комплекс неоправданной вины. Эта штука вредная, причем не только для вашей особенной психики.
2: Козерог.
1: Вы можете позволить себе вытворять что угодно, все будет к месту и вовремя, однако не стоит слишком увлекаться.
2: Водолей.
1: Сегодня вам придется потратить немало сил и времени на заботу о ближнем. Занятие утомительное, но благородное.
2: Рыбы.
1: Если вы жулик, это ваш день. Люди будут верить любому вашему слову, однако день этот закончится, если что, побьют завтра. Всем знаком зодиака желаю удачи. Напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицкая, Игая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
4: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
5: 6 сентября в 13.00 поборемся с командой хоккейного клуба «Челмет». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru 0+.
6: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
7: Телефон рекламной службы 250807.
8: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ну что, друзья, продолжаем дарить позитив, хорошее настроение, море музыки и приятных эмоций. Естественно, здесь в эфире Радио Хит. Впереди же у нас будут отмечаться приятные события, новости, истории. Так что обязательно подключайтесь, делайте громче. Ну а впереди у нас Мари Краймбрери отметится, Медуза, Егор Крид, Артика Асти с треком «Карма». Так что тебе предлагаю подключиться уже сейчас и сделать громче.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
0: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо».
3: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
4: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
5: 6 сентября в 13:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Челмет». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.

0: далее. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Новости.
2: Новости представляет сеть.

0: месте виноват в происшествии. Водитель не успел затормозить из-за внезапного появления пешехода. Также с пешехода взыщет расходы на экспертизу, почтовые расходы, нотариальные услуги и госпошлину. Решение суда пока еще не вступило в законную силу. В российских судах начали тестировать 4 модели искусственного интеллекта, которые обучаются на судебной практике. На форуме председателей верховных судов стран БРИКС в Нью-Дели отметили, что пилотируемые в регионах языковые модели интенсивно обучаются на основе правовых позиций Верховного суда и практикообразующих судебных решений по актуальным вопросам. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
4: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.

Ну что, друзья, приветствую в эфире Радио Хит. 11.05 уже на наших студийных пробило. Мы продолжаем слушать музыку, пробуждаться, просыпаться и встречать этот выходной с хорошим настроением и с размахом. Впереди у нас еще много всего интересного, так что советую остаться на волне и ничего не пропустить.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Закатлани в газовик.
1: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-30 для зрителей старше 16 лет.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: согласитесь, воскресенье — это такой ленивый день, ленивое утро, и вообще ничего не хочется делать, не хочется никуда бежать, никаких вот серьезных там планов сотворять и выполнять не хочется. Хочется отдыхать, спать, наслаждаться моментом, выходным, отдыхом, ну и, конечно, набираться сил, ведь воскресенье, я думаю, что как раз-таки для этого и создан. Пятница — мы такой, знаете, разогревочный день, суббота как раз самое веселье, самое тусовка. А воскресенье — это вот день, когда хочется потюленить, отдохнуть, выспаться и зарядиться эмоциями. Так что вот сегодня можно себе это позволить. Главное — скрашивать свое времяпровождение музыкой от Радиохит. Так что подключайся обязательно к нам. Впереди у нас много интересного.
1: Слушай, смотри. Зажечь огни земли.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
3: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
4: «О, это чудо! Как прекрасно!»
3: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
1: В милом доме суперцена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома «Make Sense» 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант «Q-Man» невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
1: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
6: 6 сентября в 13:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Челмет». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
7: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Здесь в эфире «Радио Хит» можно слушать не только хорошую музыку, но и передавать привет и делиться настроением и эмоциями. Так что предлагаю тебе вот подключиться к нам уже сейчас и написать телеграммы «Макс» доступные 8922-878-2929. Ну и, собственно, рассказать, как прошли ваши выходные. Поделиться настроением, передать привет и рассказать, что интересного вы собираетесь совершить сегодня. Ну и, в общем-то, да, сказать то, что не успели сказать, например, вчера из-за большого ажиотажа, из-за каких-то, да, грандиозных планов, гуляний и все в этом роде. Поэтому очень сильно ждем всех и каждого. Предлагаю подключиться, сделать громче и не упустить ничего самого интересного.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло «Дуру» 4 штуки, 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло «Дуру Клин энд Уайт» 4 штуки, 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: Ну что, друзья, воскресенье у нас продолжает набирать обороты. Мы здесь дарим вам хорошее настроение, море эмоций, но иногда меняемся. Вот утром была Настя Центр, сейчас Кристина Бурова появляется. Кристина, привет тебе.
1: Да, привет.
0: Как дела?
1: Тоже хотела спросить. А потому что у нас уже мозг коллективно мыслит.
0: Синхронизация произошла.
1: Да, я думаю, у нас одинаковые дела. Мы обе в хорошем настроении.
0: Это главное.
1: Да, немножко загадочное настроение.
0: Такое непонятное какое-то, чуточку привиденческое какое-то.
1: Потому что этот день обещает быть интересным и очень необычным. Вот я вам говорю, ведущая радио «Хит» Кристина Бурова, вы меня послушайте и радио «Хит» послушайте, чтобы этот день провести с хорошим настроением.
0: Мы верим. Друзья, подключайтесь и делайте громче.

0: Далее. Полдень. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске и других городах Оренбургской области продолжается подготовка домов, котельных и социальных объектов к отопительному сезону. Общая готовность коммунальной инфраструктуры и соцсферы региона превышает 70%. Жилищный фонд области готов на 67%, социальные учреждения на 88%. Школы, детсады и больницы подключат к теплу первыми. Готовы 84% котельных, 83% центральных тепловых пунктов и 82% насосных станций. Глава муниципалитета, включая Орск, поручено ускорить работы и устранить замечания Ростехнадзора в ближайшее время. Житель Оренбурга подал в суд на соседа сверху. В квартире этажом выше протек шланг посудомоечной машины. Вода затопила кухню и другие.

0: курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
2: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
3: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
5: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг, бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радио Хит.
1: Посыл этого дня уже понятен. Добрый день, кстати, Кристина Бурова с тобой. А пару минут назад были Хьюджел, Френч Монтана и Дэвид Гетта, а также Айдан Мартин с их треком Shine. Я думаю, все знаем, как переводится. Сверкать надо нам, в общем, в это воскресенье. Хотя Настя уже сказала, что оно только набирает свои обороты. Быть может, для кого-то оно только начинается после хорошо проведенного субботнего вечера. Так что самое главное, нужно собраться со своими силами и понять, в какой же сфере вы будете сверкать и дарить свое солнце окружающим людям. Ну а чтобы вы этой энергией зарядились, нужно же ее еще раздаривать. Радио Хит уже приготовил для вас ту музыку, которая поможет это сделать наилучшим образом. Оставайтесь с нами на связи, делайте громче и развлекайтесь.
2: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
5: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
6: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
8: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
9: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
10: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Все на лед! Не пропусти серию домашних игр любимого клуба.
12: 6 сентября в 13:00 поборемся с командой хоккейного клуба «Челмет». Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
13: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
0: Подробности на смотри.радио.

вот знаете, много слышу я о том, что деньги в наше время делаются тяжело. И знаете, тут бы я задалась вопросом, а тем ли вы занимаетесь? Вот китаец, допустим, один зарабатывает около 1,3 миллионов в месяц. На чем? На чесании людей. Да. В специальных салонах посетители устраиваются на массажных кушетках, а сотрудники с длинными накладными ногтями аккуратно чешут кожу. За час такой процедуры берут около 3900 рублей. Услуга неожиданно оказалась востребованной, так что денег там хватает. Настолько, что он уже открыл несколько салонов и планирует расширяться еще. В общем-то, да, вот представляете, люди и на таком зарабатывают. Возможно, мы не туда пошли, дорогие друзья. В любом случае, будем знать о такой профессии. Может, кто-нибудь может или захочет открыть что-нибудь подобное у нас. Ну, а пока мы ждем, конечно же, украсим ожидания хорошей музыкой. Диджей Тиесто, Sneaking Sound System, I Will Be Here далее. Настроение.

перепрыгиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

0: меня.
1: Высокие цены никому не нравятся. Но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Ну и какой же эфир «Радио Хит» без ваших сообщений? Напоминаю о том, что оставить любой из них можно у нас на портале smotri.radio. Также есть номер 8922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или в Телеграме, также на выбор. Ну а что написать, думаю, вы знаете лучше: поздравить кого-то, порадовать, написать привет просто или пригласить куда-то отдыхать вместе. Все это в вашем распоряжении. Можно даже извиниться, если перед кем-то привинились, или просто рассказать, как прошел ваш вчерашний день или какие планы на сегодня. В общем, устраиваем перекличку у нас в эфир «Смотри радио» на нашем канале «Смотри радио», где эти сообщения появятся. Ну а пока мы их ждем, конечно же, украсим ожидания музыкой. Филатов Карас, включим музыку далее. «Смотри радио».

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
0: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Неба».
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
4: Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33 01 10. Код города 35 37.

0: далее. 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске после ремонта открылась обновленная центральная городская библиотека имени Горького под названием «Библиотека Воздух». На ремонт и оснащение выделили около 70 миллионов рублей. В библиотеке обновили помещение, закупили новую мебель, компьютеры, проекторы и 3D-принтер. Также есть оборудование для людей с ОВЗ. Оформление посвящено воздуху и авиации, включая пространство, турбина и дирижабль. Книжный фонд пополнили на 3500 изданий, включая литературу для слепых, аудиокниги и говорящие книги. Компания-импортер возместит Оренбурженке полную стоимость сгоревшего автомобиля. Машина была куплена в 2020 году и до мая 2025 года исправно работала. В тот день, припарковав машину у дома, Оренбурженка обнаружила, что та горит. После отказа компании-импортера возместить ущерб, женщина подала в суд. Он признал причины сгорания производственный дефект и удовлетворил ее требования. Взыскать стоимость автомобиля 1 450 000 рублей, моральный вред в размере 200 000 рублей и штраф 50%. Решение пока что не вступило в закон. Силу. В следующем году вырастет размер максимальной выплаты по больничному. Она составит 7860 рублей в день. Увеличение составит больше 1000 рублей. Рост связан с изменениями в предельной базе для начисления страховых взносов. Средства начисляются в зависимости от дохода сотрудника за 2 года до наступления нетрудоспособности. Учитывается также страховой стаж.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Самые приятные слова, которые даже прямо сейчас могут услышать ваши родные и близкие, их нам подсказал Мизма в его треке «Hello». Говорит он, солнце поднимается там, где ты. И мне кажется, это очень необычное признание в симпатии. В общем-то, если вокруг вас ваши родные и близкие люди, вы можете сказать им что-нибудь такое же приятное. Правда, наверное, не про солнце. Оно нас сегодня и так жарит. Мне кажется, это будет не совсем похоже на комплимент. Ну, в общем, самое главное это что? Обрадовать окружающих и, конечно, порадоваться самому. Со вторым пунктом, да, в принципе, и с первым мы вам поможем справиться при помощи музыки. Оставайтесь на связи, делайте громче.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы, банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
6: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

что ж, я к вам с очередными новостями. Восьмичасовой рабочий день больше не эталон продуктивности. Да-да-да, по словам социологов, человек способен сохранить глубокую интеллектуальную концентрацию лишь несколько часов в сутки и не больше. Остальное время занимаются звоны, письма, уведомления, небольшие задачи, создающие иллюзию занятости. Так что, дорогие друзья, если работаете больше, так и скажите, вы не можете больше работать. Ну и, в принципе, конечно же, обеспечивайте себя качественным и хорошим отдыхом. Радио Хит, кстати говоря, всегда готов с этим помочь. Нас тоже включайте, наслаждайтесь.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Все, что нужно, по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца «Париса Хоум» в ассортименте от 246 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 3 6 3 9.
4: Телефон рекламной службы 20.

Ну, хотя, знаете, жить как будто завтра не будет, в принципе, это не так уж и плохо. Тем более, что нам всем иногда нужно позволить себе как следует развлечься, потому что жизнь на самом деле не такая длинная, какая она нам кажется, и всегда нужно пользоваться любым удобным моментом. Кстати говоря, вчера, я думаю, таких моментов было достаточно, и мы уже призвали вас этими моментами поделиться у нас в группах ВКонтакте, Телеграме и Максе под названием «Смотри радио». Открывайте, там не только это находится, там, в принципе, любые предупреждения, любые гости в нашем эфире, когда появляются, вы уже знаете об этом благодаря группам, ну и, конечно же, наши рубрики, розыгрыши, подарки. И самое-самое важное, что вам нужно знать о радио «Хит», там имеется в первую очередь. В общем, заходите, если вдруг мы вам не безразличны, ну и реагируйте, нам будет очень и очень приятно, и, конечно же, свою радость мы вам вывалим в невероятной, прекрасной, вашей самой любимой музыке. Встречайте ее прямо сейчас. Поймай.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио «Назад в чаты». Вспомни, как это звучит.

0: Далее 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Администрация Ленинского района Орска ищет подрядчика для установки и демонтажа новогодней елки на площади. Начальная цена 355 тысяч рублей. Финансирование из городского бюджета Орска. Подрядчику нужно подготовить площадку, доставить, установить и украсить елку, а также обеспечить ее безопасность. Работы требуется завершить до 7 декабря 2026 года. После праздников подрядчик демонтирует елку, снимет украшения, упакует и доставит все к месту хранения с 15 по 20 января 2027 года. В Оренбургской области с начала сезона с укусами клещей обратились 2374 человека, из них 913 – это дети. Больше всего пострадавших в Оренбурге, Новотроицке, Бузулуке, Орске и Саракташском районе. Зарегистрировано 2 случая клещевого вирусного энцефалита. Случаев боррелиоза не было выявлено. В России не обсуждают введение лимита на внесение наличных через банкоматы. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Ранее в России предложили установить лимит 100 тысяч рублей на выдачу наличных в банкоматах. Общественник Вадим Попов, выступивший с такой инициативой, считает, что это может показать эффективность в борьбе с мошенничеством. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Да-да, Кристи, с вами все еще на связи. Продолжаем проводить это воскресенье так, как нам хочется, а вот дальше уже у каждого путь свой. Я даже не могу как-то обобщить, потому что знаю, что многие, возможно, вчера хорошо отдохнули, сегодня, быть может, отдыхают от того, как отдохнули, а, быть может, у вас еще больше планов, потому что вы зарядились, и вам хочется свою энергию куда-нибудь деть. Самое главное — определиться с тем, чего хочется, ну и, конечно же, помнить, что жизнь течет в этом самом моменте. Не завтра, не вчера, а прямо сейчас, пока вы идете по улице и сидите и общаетесь с семьей или едете куда-либо. Просто обратите внимание, что вы прямо сейчас живете, и это, конечно же, здорово. Ну, а мы вашу жизнь украсим музыкой, чтобы было приятнее жить. Дипло и Адриан Нунс, Two Step in the Alien, следом гости из будущего. Не любовь, и делаем громче, если хочется, подпеваем.

открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола.

любопытные факты вам в эфир добавлю. Жизнь возле дороги разрушает психику. Нам вот такое вот сказали психологи. Из-за шума машины света фар страдает глубокая фаза сна. Ее хронический дефицит приводит к тревожному расстройству и паническим атакам. Так что, если вдруг вас кто-то ночью беспокоит, даже давайте оттолкнемся от дороги и посмотрим, в принципе, на какие-то посторонние звуки, то непременно их нужно исключать, чтобы вы могли спокойно спать. Ну, а в принципе, знаете, беруши существуют, наушники существуют, все что угодно может помочь вам спать спокойно ночью. Так что еще раз, переживайте за свой сон, потому что от него зависит слишком многое. Ну и, конечно, чтобы крепче спать, нужно больше веселиться и активничать днем, чем мы прямо сейчас и займемся. А музыка в эфире «Смотри радио» нам с этим поможет. Погнали! Смотри радио.

0: дома. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
3: И снова осень золотая, и красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Уборочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Да-да-да, давайте не ждать. Давайте делать все, что хочется здесь и сейчас, если вдруг возникает такое желание. Знаете, еще раз вам напомню, что момент у нас один. Им, конечно, пользоваться нужно, особенно если он складывается уж очень хороший. Ничего не бойтесь и признавайтесь в любви. Пишите приятности, в том числе у нас на портале smotry.radio. А я вижу, их даже хотят сказать. Принимаем звоночки. Давайте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Владислав.
0: Очень приятно, Владислав. Что хотим делать?
1: Песню заказать.
0: Песню заказать? Ну, давайте заказывать.
1: Шаде.
0: Шаде? Ну, тогда шаде будет. Подождите, а привет передавать будем, раз уж на то пошло?
1: Передаю привет бабушке, маме своему, своим, деду, папе.
0: Так, достаточно?
1: Да.
0: Ну, замечательно. Спасибо большое за заказ, Владислав. Вот прямо сейчас, в принципе, давайте эту песню и включим. Наслаждайтесь и развлекайтесь, конечно же, здесь вместе с Радио Хит.
2: Поймай настроение. Смотри Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое. Другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 31, вечером ожидается плюс 25, ночью плюс 19 градусов. В Ясном данную минуту плюс 30, вечером температура опустится до плюс 22, ночью до плюс 14. В Ивандыке и Медногорске плюс 32 на данный момент, вечером наоборот плюс 23, ночью плюс 9. И в Оренбурге сейчас плюс 31, вечером плюс 27, ночью ожидается плюс 21 градус. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
6: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: на Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе, а ты решил, что приготовить на ужин. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске на пересечении улиц Суворова и Социалистической произошло ДТП с участием несовершеннолетнего самокатчика. По словам очевидцев, юный водитель самоката столкнулся с автомобилем. После происшествия на место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Самокатчика забрали медики. Обстоятельства аварии, а также информация о состоянии пострадавшего на данный момент уточняются. Пенсионерка из Оренбурга стала жертвой мошенников. Она получила сообщение от якобы покупателя по объявлению, после чего начались угрозы. Затем ей позвонила женщина, представившаяся сотрудницей Роскомнадзора, и сообщила о генеральной доверенности. Позже она была перенаправлена на сотрудника Росфинмониторинга, который интересовался банковскими счетами. Заподозрив мошенничество, женщина обратилась в МФЦ и полицию. Неправильная установка кухонной вытяжки в многоквартирном доме может привести к штрафу до 2500 рублей. Ответственность может наступить, если собственник нарушил требования к вентиляции или провел самовольное переустройство помещения. При неправильной организации воздухообмена работа вентиляции может нарушаться, а запахи и загрязненный воздух поступать в соседние квартиры. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бодрова на Радио Хит.
1: Ну что, дорогие горячо любимые радиосмотрители, желаю вам доброго полудня. На наших студийных 15.05 мы продолжаем двигаться по волне 103.7. И надеюсь, пока что она приносит нам только удовольствие и самые положительные, ну и, конечно же, желанные эмоции. Мы, конечно же, продолжаем держать такой же замечательный курс, быть может, даже более эмоциональный и энергичный. Ну и самое главное, поможем вам спланировать этот день, если вдруг такие желания появятся. Обсудим ближайшее время праздники, которые можно отметить, да, хоть с этого самого момента. Ну и, конечно, украсим ожидания музыкой Хьюджел, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Айден Мартин. Шайн далее, следом серебро. Смотри, но меня не трогай.
2: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, на календаре 6 сентября, напоминаю, воскресенье, и мы можем отметить, а вот, допустим, День озера Байкал. Ему, кстати говоря, 27 лет. Поздравляем его. А также есть День Астры, День полетов над землей. Летайте, витайте в облаках, если вдруг хочется. Сегодня можно себе это позволить. День рыжих людей отмечается 6 сентября. Причастных поздравляем. День работников нефтяной и газовой промышленности. День народов Среднего Урала. День борьбы с прокрастинацией. Да, это вещь цепкая, с ней нужно бороться. Всемирный день прибрежных птиц. День подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ. Также День гражданского согласия и единения в Чечне. День Чеченской республики. День продающего сторителлинга. Ну и, в принципе, на этом российские праздники заканчиваются. Ну а в мире они, естественно, не подошли к концу. День белорусской письменности, где в Беларуси, конечно, день грибов в Норвегии, Швеции и Дании. День пешеходов и велосипедистов в Боливии. День любимого камня. Угадаем страну. Конечно же, США. День также чтения книги в США. Вот это хорошо. День младшей сестры в Японии. И великий день кидания яйца. Знаем страну, США. Кстати, юбилей у праздника 45 лет ему. Зато весело люди живут. Празднуйте и вы, если хочется. Только все друг друга не переубивайте. Именины у кого? Давайте обсудим лучше. У Арсения, Григория, Петра, Евтихия, Кузьмы, Максима. Сегодня именины всех причастных. Как именинников, так и, конечно же, тех, у кого праздник. Мы поздравляем. Ну и будем праздновать вместе здесь, в эфире «Смотри радио». А информация была предоставлена сайтом «Какой сегодня праздник.ру».

Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: чувствую.
1: Знаете, бывает такое, что мы делаем какие-то вещи, которые считаем абсолютно неадекватными, но все равно делаем. Одна из них, а почему бы не поговорить с питомцами? Я думаю, все мы знаем, что мы с ними любим разговаривать, иногда даже голос меняем. И оказывается, разговаривать с питомцами, как с людьми, это абсолютно нормально. Ученые подтвердили, можем не беспокоиться, все хорошо. Владельцы котов и собак говорят им около 10% своей речи, обсуждая планы и хваля их. Питомцы также снижают чувства депрессии, одиночества, хотя точный механизм этого эффекта еще изучается. Но самое главное, что питомцам приятно, у вас укрепляется связь, да и для вас это оказывается хорошая польза. Так что приходим домой, берем своих попугаев, кошечек, собачек или еще других необычных животных и, конечно же, с ними все обсуждаем, чтобы у вас у обоих поднимался гормон счастья. Ну, а еще лучше музыку тоже включить. Она, знаете, с этим делом тоже неплохо справляется. Но вы сами проверьте, включайте следующий трек и делайте громче.
2: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло от Дуру 4 штуки 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло Дуру Clean and White 4 штуки 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: В крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.

куда же мы без ваших сообщений? А вот никуда, их и зачитываем. Сергей, вот Татьяна написала: солнечный привет моей мамочке в город Гай. Жителям Оренбургской области отличного воскресенья, ведущим классных эфиров, всем добра. И Сергей, вот Татьяна, вам огромнейший привет и, конечно же, огромнейшее сердечко в кадр за то, что вы пишете такие приятности. И старайтесь поднять настроение абсолютно всем нам приятно это знать. Ну и, конечно же, вам мы желаем провести этот день замечательно, с добром максимальным и, конечно же, удовлетворением от всего, что вы делаете. Написала также Нина Николаевна: всем привет, хорошего настроения. Вам также огромнейший привет. Ну и, конечно, хорошее настроение мы продолжаем поддерживать хорошей музыкой. Она на подходе, а вы прямо сейчас открывайте наш портал smotri.radio и тоже пишите приятности, чтобы поднять настроение и себе, и близким, и окружающим.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
3: Нужна спортивная форма. В Мегарай костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. Мегарай. Выгодную одежду для спорта покупай.
4: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 31, вечером ожидается плюс 25, ночью плюс 19 градусов, в Ясном данную минуту плюс 30, вечером температура опустится до плюс 22, ночью до плюс 14. В Кувандыке и Медногорске плюс 31 на данный момент, вечером столбик термометра опустится до плюс 23, ночью до плюс 9. И в Оренбурге сейчас плюс 31, вечером плюс 27, ночью плюс 21 градус. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Урале 16 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске подвели итоги акции «Соберем ребенка в школу». За два десятилетия ее участники собрали 119 рюкзаков, 71 сертификат на канцтовары, почти 500 единиц одежды и обуви, более 11 тысяч школьных принадлежностей. Благодаря акции 467 будущих первоклассников из многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и семей участников СФО получили помощь перед 1 сентября. В Оренбурге готовится к выборам депутатов Госдумы и Заксобрания с 18 по 20 сентября. За ходом голосования будут следить более 5000 наблюдателей, прошедших обучение. Они будут присутствовать на 1364 участках. Контроль также обеспечит Центр общественного наблюдения и ситуационный центр. С 1 сентября в России изменились требования для иностранных граждан, которые приезжают в страну на длительный срок. Новые правила касаются тех, кто планирует находиться здесь более 90 суток. Теперь после въезда таким иностранцам необходимо в течение 30 дней пройти медицинское освидетельствование. Результаты обследования будут передаваться в единую информационную систему Минздрава. Доступ к этим сведениям получат и органы МВД. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: на Радиохит.
1: Кристина Бурова все еще здесь, и мы с вами встречаем очередной час этого воскресного дня. 16.05 на студийных, и да, про день я говорю финальный раз, потому что уже через часик это время закончится, наступит вечер, а значит, нам нужно будет потихоньку собираться и готовиться к новой рабочей неделе. Но это будет потом, сейчас настроение другое. Я думаю, по моему головному убору видите, что хочется еще развлекаться, еще отдыхать, и вы можете себе это позволить, потому что вам никто не запрещает. А если не запрещают, а что ж тогда вы себе это запрещаете? Не надо так делать. В общем, сами понимаете, сегодня мы двигаемся чисто по своим желаниям и мотивам, и, конечно же, украшаем их хорошей музыкальной композицией. Offenbach Miles Away, например, далее вам это докажет, а следом Fast Family и DJ Pankratov. Моя мелодия. Встречаем.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
5: Вы камильфо, и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии. В каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
6: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки, рыжий кот в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки «Отелло» от 36 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Цен всюду мониторю и зашел в Яблочный Спас. Чехни день здесь разный море и доступно все для нас.
8: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
9: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
10: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Итак, собираем всех кофеманов с отличной новостью. Если пить больше 4 чашек кофе в день, сон становится эффективным. Ученые нашли такую необычную закономерность именно у кофеманов. Они изучили сон, мозговую активность почти 500 тысяч человек и обнаружили, после 4 чашек кофе продолжительность сна сокращается примерно на 15 минут. Зато увеличивается глубокая фаза, организм компенсирует нехватку времени и повышает КПД восстановления. Но знаете, дорогие друзья, выспаться за 4 часа все равно не выйдет, так что даже если балуетесь такими бодрящими напитками, вы, пожалуйста, границы известные не переходите, тем более в больших объемах кофе вредное. Но если что, будем с вами знать и, возможно, брать на заметку в тяжелые рабочие будни. Ну а пока у нас тяжелые рабочие будни еще где-то там, далеко впереди, мы будем развлекаться и радоваться тому, что у нас сегодня выходной. Ну и давайте развлекаться с музыкой, конечно, делаем громче, веселимся.

0: реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: Закатлани в Газовик.
1: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
0: Хит, взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

меня Кристина Бурова, а вы можете о себе тоже рассказать у нас в эфире Радио Хит. Да, кстати, это вполне возможно. Открывайте наш портал смотри.радио, и там все, что хочется, сообщайте. А мы тут все рассказываем на канале Смотри Радио, непременно показываем. У нас также есть номер 8-922-878-2929. В Максе или Телеграме вы по нему можете отправить любые сообщения, они также здесь появятся. Ну и самое-то главное, наш студийный номер для самых смелых и 21-103-7, код города 3537. Звоните и рассказывайте все прямо здесь в эфире Радио Хит. Ждем любых ваших посланий и звоночков. Ну а пока ждем, потанцуем.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушке шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушку шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер – батутный парк «Небо».
4: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
5: «О, это чудо! Как прекрасно!»
4: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
6: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314-565-832-800-224.
7: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло от «Дуру» 4 штуки 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло «Дуру» Clean and White 4 штуки 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. Администрация Ленинского района Орска ищет подрядчика для установки и демонтажа новогодней елки на площади. Начальная цена 355 тысяч рублей. Финансирование из городского бюджета Орска. Подрядчику нужно подготовить площадку, доставить, установить и украсить елку, а также обеспечить ее безопасность. Работы требуется завершить до 7 декабря 2026 года. После праздников подрядчик демонтирует елку, снимет украшения, упакует и доставит все к месту хранения с 15 по 20 января 2027 года. В Оренбургской области с начала сезона с укусами клещей обратились 2374 человека, из них 913 – это дети. Больше всего пострадавших в Оренбурге, Новотроицке, Бузулуке, Орске и Саракташском районе. Зарегистрировано 2 случая клещевого вирусного энцефалита. Случаев боррелиоза не было выявлено. В России не обсуждают введение лимита на внесение наличных через банкоматы. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Ранее в России предложили установить лимит 100 тысяч рублей на выдачу наличных в банкоматах. Общественник Вадим Попов, выступивший с такой инициативой, считает, что это может показать эффективность в борьбе с мошенничеством. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Напоминаю, сегодня 6 сентября, и этим вечером, конечно, можно позволить себе как следует это дело отпраздновать. И мы узнаем прямо сейчас, что можно также отметить. Вот, например, День озера Байкал.

27 лет событию. Поздравляем. И день Астры, день полетов над землей. Летайте, дорогие друзья. День рыжих людей, день работников нефтяной и газовой промышленности, день народов Среднего Урала, день борьбы с прокрастинацией. Важная штука, боритесь обязательно, но завтра как-нибудь, а сегодня не надо. Всемирный день прибрежных птиц, день подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ, также день гражданского согласия, единения в Чечне или день Чеченской Республики, проще говоря, ну и день продающего сторителлинга. Надеюсь, наш сторителлинг продает, ну а мы двинемся к праздникам, которые в других странах также отмечаются. День белорусской письменности в Белоруссии, день любимого камня в США, да, день грибов в Норвегии, Швеции и Дании, день младшей сестры в Японии, день пешеходов и велосипедистов в Боливии, а также день чтения книг в США, также день отца в Австралии и великий день кидания яйца. Знаем, откуда этот праздник, из США, конечно, только они могли такое придумать. Ну что ж, вроде бы праздники основные, самые веселые перечислили, значит, можем посмотреть на главных именинников этого дня. У Арсения Георгия, Петра, Евтихия, Кузьмы и Максима сегодня именины. Всех причастных поздравляем как с праздниками, так и с именинами. Ну а праздновать будем также вместе с Радио Хит. Информация была предоставлена сайтом «Какой сегодня праздник.ру».

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя.

0: всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
1: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей. Детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: курение вредит здоровью абсолютно всех, мы это помним, конечно же, и Радиохит отрицает и не любит курение, в принципе, как действие, но теперь могу вам еще одну интересную новость сообщить. Вейпы теперь будут проверять на возраст. Да-да, еще раз дам. Разрешили продажу нового устройства системы верификации через приложение. Как это все будет работать? Устройство функционирует только с фирменными картриджами и со специальным чипом. Парить можно лишь после подтверждения совершеннолетия через мобильное приложение. Причем так как разрабатывается это все в США, там возрастное ограничение 21+. Так что в скором времени, возможно, мы сможем увидеть вот такие аппараты. Ну и раз уж люди курят, давайте уже пользоваться таким, чтобы курили только взрослые люди. В общем, будем с вами знать и ожидать, конечно же, что же дальше будет, появится ли у нас такое. Ну а пока ждем, украсим ожидания музыкой, сами знаете, что я скажу. Наслаждайтесь!
1: My mind is straying. Smatry, radio. When the morning feeling like P. Diddy. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking, playing my favorite CDs. Pulling up to the parties, trying to get a little bit tips.

Стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Если вдруг что-то купить очень нужно, в наш магазин приезжайте дружно. Название наше любому знакомо. Найдется здесь все для семьи и для дома. В сети магазинов «Милый дом» кухонные весы в ассортименте от 249 рублей. Машинки для удаления катышков на одежде от 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
2: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилей 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18.00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
5: Сезон закруток открывай с Мегарай. Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатные. Стерилизаторы, закаточные машины. Контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
6: Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33 01 10. Код города 35 37.
7: Телефон рекламной службы 25.

0: Ну что ж, думаю, все в курсе про наш Hit Music Chart. Да, каждую неделю мы подводим итоги ваших любимых песен, за которые голосуете вы на нашем портале smotri.radio. Ну и итоги, конечно же, даем послушать вам. Делали это и в субботу, как правило, в 12 часов, но вчера было в 6, даже в 5, с 5 до 6, а в этот раз будет с 6 до 7 вечера. Вы сможете послушать свои самые-самые любимые песни. Ну а раз уж такое дело, потом-то, понятно, придется следующий вечерний ведущий, мне кажется, ему будет очень приятно, если вы порадуете его приятными сообщениями. Их отправить можно также на портале smotri.radio, у нас все удобно, там все собрано. Ну или по номеру 8-922-878-2929 в Максе или Телеграме. Действуйте, никого не ждите, а судьба наградит вас тоже чем-нибудь приятным. Ну а мы это дело все украсим, музыка, конечно.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 31, вечером ожидается плюс 25, ночью плюс 19 градусов, в Ясном данную минуту плюс 29, вечером температура опустится до плюс 22, ночью до плюс 14. В Кувандыке и Медногорске плюс 29 на данный момент, вечером столбы термометра опустятся до плюс 23, ночью до плюс 9. И в Оренбурге сейчас плюс 31, вечером плюс 27, ночью плюс 21 градус. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

давайте, что ли, потихоньку прощаться. Да, моя смена подходит к концу. Я об этом уже сказала. В скором времени вас ждет час музыкального наслаждения вместе с Максом Мочаловым и его рубрикой «Hit Music Chart». Ну, а вам на этот вечер пожелаю самых лучших развлечений и самых приятных воспоминаний. Пока-пока!

0: далее. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Арина Александрова. Здравствуйте. В Орске подвели итоги акции «Соберем ребенка в школу». За два десятилетия ее участники собрали 119 рюкзаков, 71 сертификат на канцтовары, почти 500 единиц одежды и обуви, более 11 тысяч школьных принадлежностей. Благодаря акции 467 будущих первоклассников из многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и семей участников СВО получили помощь перед 1 сентября. В Оренбурге готовится к выборам депутатов Госдумы и Заксобрания с 18 по 20 сентября. За ходом голосования будут следить более 5000 наблюдателей, прошедших обучение. Они будут присутствовать на 1364 участках. Контроль также обеспечит Центр общественного наблюдения и ситуационный центр. С 1 сентября в России изменились требования для иностранных граждан, которые приезжают в страну на длительный срок. Новые правила касаются тех, кто планирует находиться здесь более 90 суток. Теперь после въезда таким иностранцам необходимо в течение 30 дней пройти медицинское освидетельствование. Результаты обследования будут передаваться в единую информационную систему Минздрава. Доступ к этим сведениям получат и органы МВД. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в социальных сетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости. Жизнь.
8: Жизнь.

0: категория 12+.
1: Всем осенний привет! С вами Макс Мочалов, а вот с летом мы уже попрощались, как и простились с жарой, пляжами и долгим световым днем. И не успела начаться та самая осень, как отовсюду слышны вздохи о том, что кто-то проспал весь летний отдых. Но все это мы с легкостью компенсируем горячим кофе, яркими красками и, конечно же, 20 лучших треков недели, которые были отобраны нашими радиосмотрителями на портале smotri.radio и на сайте orsk.ru. Ну а откроем мы наш топ тройка лучших прошлой недели.
2: Лидеры прошлой недели.
1: На третьем месте были Алок, Калит и Dive Into Me. На втором месте были Hugo, Lil Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Изменится ли их результат, узнаем по ходу нашего хит-парада. А вот открывает наш хит-парад Дати и Take Me Where.
2: 20 место.

0: Music Chart.
1: Это был Дивак и его Slowdown. В треке он предлагает замедлиться, не бежать вперед, не торопить события и просто прожить этот день. Осень вообще любит спокойный темп, который мы продолжим вместе с Yearbox. Его хит Graceland отлично подойдет для той самой осени.
0: 18 место.

0: Hit Music Chart.
1: На 17 месте в этот раз расположился Альберт Брайт и его Wild. Прямо нам он намекает, что хоть и лето уже позади, жарким ваш выходной всегда поможет сделать музыка. Ну а вы всегда можете помочь своим любимым исполнителям подняться выше в нашем топе. Не забывайте голосовать в нашем разделе на портале Смотри.

0: Music Chart.
1: Это были Gayazos Brothers и их Santa Lucia. Мы же прервемся на короткую рекламную интеграцию и скоро вернемся.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: И снова осень золотая, и красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в Милый дом. Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов Милый дом колготки женские Гламур 40 Дэн 149 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом, все нужное в нем.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи.

0: подробности на смотри.радио.
1: Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
2: Хит Мьюзик Чарт.
1: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит.
0: Категория 12+.
3: В нетерпении. Именно так бы я описал чувства всех тех, кто ждал выходных и сейчас пытается понять, за что хвататься в первую очередь. Мы же точно знаем, что нужно сделать, чтобы все дела шли как по маслу. Конечно, нужно прибавить громкость, чтобы наш хит-парад помог вам ускориться. И точно нам с этим поможет Ибон и его Hollow.
2: 14 место.

0: Hit Music Chart.
1: Только что в эфире были Джон Саммит, Девалт и Джулия Кранч. Джон за последние годы превратился из перспективного продюсера в одного из главных героев мировой электронной сцены. И трек Shades of Blue нам это точно доказал. Мы же, получив от него яркий музыкальный заряд, точно не будем ждать от осени погоды. И будем создавать свою. И тут свой I Can Wait вставляет в наш эфир Боб Синклер и Кейжа. 12.

0: Music Chart.
1: Это были Алок, Зеба и Португал The Man. Бразильский диджей уже давно собирает миллионы слушателей по всему миру и умеет создавать музыку, которая одинаково хорошо работает и на фестивале, и в обычных наушниках. Мы же это прочувствовали только что под его хит Dive Into The Ocean. А дальше мы готовы ворваться в десятку лучших под городской хит группы Temper City. Да-да-да-да, именно под него лучше всего исследовать как новые, так и неизвестные улочки вашего любимого места на карте. Если вы не знаете, чем себя занять, отправляйтесь исследовать мир по трек Self-Aware.
0: Десятое место.

0: Hit Music Chart.
1: Оливер Хендрикс, Крайдер и The Young Punk с треком IU в этот раз на 9-й строчке. Мы же прервемся на рекламную интеграцию.
2: Реклама.
0: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.

0: плане в газете.
1: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
0: Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. 20 лучших треков, покорившие Оренбуржье.
2: Это Хит Мьюзик Чарт.
3: И Макс Мачалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
4: После потока жарких треков в нашем топе пора вспомнить тех, кто слегка подостыл и выбыл из нашей двадцатки лучших. И на этой неделе не хватило ваших лайков. София.

0: играет Бауза и Магнетик.
1: Music Chart.
0: Вернутся ли эти треки или же нет, решать только нашим телеслушателям. Мы же возвращаемся к тем, кто продолжает движение вверх. И на 8-м месте у нас Кэлвин Хэрис и Джази с треком Satisfy.
2: 8-е место.

0: Music Chart.
1: Машина под названием Zivert вообще не думает притормаживать. И мы с удовольствием газуем вместе с ней. Ведь перед нами открыт целый мир. В него мы открываем

0: Hit Music Chart.
1: После космического путешествия всегда хочется вернуться на Землю и поговорить с кем-то важным. Именно поэтому Talk to You звучит здесь очень логично. Простую историю о словах, которые иногда значат больше любых поступков, нам подарили Anord и 54 Ultra. От простоты в звучании мы переходим на шепот, ведь самые важные слова звучат негромко, и чтобы вас услышали, совсем не обязательно повышать голос. А вот звук вашего гаджета советую прибавить, чтобы насладиться четвертым местом. И сегодня его занимает Джоэл Кори и его Whisper.
2: Четвертое место.

0: Music Chart.
1: Ну что же, впереди нас ждет тройка лучших, но сначала рекламная интеграция.
2: Реклама.
3: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
2: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
5: Категория 16+.
2: Партнер «Батутный парк Небо».
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824. ООО «Афина».
7: Листовки, буклеты, афиши, визитки, календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в

0: Подробности на smotri.radio. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Вот мы и на вершине. Тройка лучших на этой неделе выглядит очень интересно. Бронзу вновь забирает Алок и Калит и их Dive Into Me. Снова в эфире тот самый бразилец, да-да-да, который давно превратился в мировую звезду электронной музыки. Его коллаба с Калит получилась удивительно теплым и искренним как раз для осенних выходных.
1: Третье место.

0: Hit Music Chart.
1: Ну что, вновь борьба за лидерство получилась серьезной. Всего пару голосов не хватило Хьюгулу, Элмайл Энджелу и Ультра Найт, чтобы взойти чуть выше. Но это не отменяет того факта, что французский продюсер Хьюгул вообще умеет создавать всю такую музыку, которая живет очень долго. Его треки звучат на танцполах по всему миру, и Move to the Sun стал еще одним таким примером.
2: Второе место.

0: Music Chart.
1: Почти все лето, и уже осенью этот трек остается в числе лучших. Сегодня первое место вновь остается за тем, кто сумел превратить атмосферу ночного города в настоящий хит. Итак, лидером Hit Music Chart'а становится Эйв с треком Meet Me in the Dark.
0: Первое место.

0: классных исполнителей. Все же выпуски ищите в нашей группе ВКонтакте. Ну а с вами был Макс Мачалов. Всем яркой осени. Пока-пока.
1: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
2: Это Hit Music Chart.
1: И Макс Мачалов.

0: Далее 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, вчера так отметили, что вся область об этом знает. Данные. Женя Куликов здесь, пришел ваш вечер вас поддержать. Я буду как минералочка, знаете, хорошая музыка, и вас буду немножечко отпаивать, да. В общем, давайте-ка будем слушать и смотреть радио, друзья. Погнали, хорошей музыки мало не бывает, поэтому мы сейчас ее будем подряд вставить. А вы, конечно же, напишите, чем занимаетесь, болеете, не болеете. А я вас буду лечить. Погнали.
2: Смотри, смотри. Радио.

Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
3: В магазинах Мегарай все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. Мегарай, выгодно все для школьника, покупай.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
6: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18.00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.
9: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, давайте гороскоп на завтра, на 7 сентября. Расскажу прямо вам сейчас в уши.
2: Овен.
1: Завтра вы сами не сможете понять мотивы собственных действий до тех пор, пока не начнете объяснять их кому-то другому.
2: Телец.
1: Итак, тельцы, окружающие слишком скоры на высказывание оценки тем или иным вашим действиям. Поэтому можно не слишком на них ориентироваться.
2: Близнецы.
1: Завтра вы будете полны энтузиазма и на редкость рассеяны. Движения ваши могут оказаться довольно плохо скоординированными. Поэтому как бы избегайте близости хрупких предметов.
2: Рак.
1: Если вы еще не чувствуете себя царем природы, властелином вселенной и т.д. и т.п., да, но то это скоро пройдет. На завтра вам грозит мания величия. Постарайтесь справиться с ней без ощутимых потерь.
2: Лев.
1: Итак, завтра на все будет хоть чуточку, но лучше, чем вы рассчитывали. А стоит воспользоваться этим обстоятельством и не слишком стесняться в расчетах.
2: Дева.
1: Итак, завтра вы будете легко впадать в ярость, и хотя успокаиваться вы тоже будете быстро, но лучше все-таки за этими приступами следить.
2: Весы.
1: Завтра у вас будет редкая возможность отблагодарить тех, кто добр с вами. Что-то, что вы долгое время откладывали, начнет само собой. Начнется. Берегитесь, и то, и другое приобретает характер тенденции.
2: Скорпион.
1: Итак, завтра, вероятно, интересные встречи и полезные знакомства, поэтому не пропустите.
2: Стрелец.
1: Окружите себя людьми, которые будут в состоянии привести вас в хорошее настроение. Сами вы с этой задачей справиться будете не в состоянии.
2: Козерог.
1: Завтра вам, возможно, придется заниматься тем, что вы делать просто ненавидите. Сами виноваты, нечего было соглашаться.
2: Водолей.
1: Завтра вам придется немало потрудиться, слишком многое необходимо будет сделать немедленно.
2: Рыбы.
1: Итак, рыбки, завтра вы будете неожиданно слабым, ничего не делайте сами, заставьте шевелиться других. Гороскоп был составлен сайтом ignew.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически плойка. В сети магазинов «Милый дом» антистатик «Лиз» 180 мл 85 рублей. Плойка «Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Крупную организацию требуются сборщики и монтажники окон. Зарплата высокая. Подробности по телефону 33-01-10. Код города 35-37.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 25.

радовали Филатов и Кэрос. Если грустно, включи музыку. Если тебе наоборот смешно, включи музыку. Ведь музыка помогает нам вспомнить что-то, что произошло в вашей жизни, да. Вот определенный трек, он у нас, понимаете, с кем-то связан, да, с какими-то событиями, с какими-то людьми и так далее. Вот поэтому мы достаем, вы знаете, вот эту вот коробочку с хитами и специально вам дарим, чтобы вы вспоминали только все самое хорошее. Ну и, конечно, ваши сообщения прилетели. Матвей написал: «Мне вчера понравилось «На дне города». Все, особенно Орск, Круй, смотри радио, всегда вас смотрю. Хорошего вам настроения. Спасибо вам огромное, Матвей, спасибо. Вы, надеюсь, вчера были там в нашем слепом, так сказать, лабиринте? Надеюсь, были. Вот. Ну и, конечно же, да. А мне вот понравился фейерверк. Мне понравились вот эти все локации, конечно же, фейерверк и вообще люди. Но не понравилось мне то, что с утра было столько мусора. Ну ладно, не об этом. Ведь это праздник, друзья. С прошедшим вас!

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетонный насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетонного насоса 324-824. ООО «Афина».
3: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
4: «О, это чудо! Как прекрасно!»
3: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: Австралия. 20 часов. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, добрый воскресный вечер всем. За окном, знаете, уже темнеет рано, город постепенно вот затихает, и наступает то особенное время, когда можно выдохнуть, укутаться там внизу в плед и просто послушать и посмотреть радио. Давайте будем в новом часе смотреть дальше.
2: Смотри.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
4: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: городе кто самый медленный обитатель океана? Морской конек. Но это не главное. А главное то, что у них есть, знаете, собственный ритм жизни, который идеально подходит для воскресенья, да. Они могут стоять на месте часами, как бы оббив хвостом водоросли, и просто смотреть на течение. Знаете, прям как мы с вами сегодня смотрим на, я не знаю, на минералку, либо на смотри радио. Но они не торопятся, да. И нам разрешается не торопиться хотя бы сегодня. Завтра будет новая неделя, поэтому давайте-ка будем отдыхать по полной сейчас вместе с нами. Ну а мы поставим хорошую музыку специально для каждого.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Мегарай. Товары для секции покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для будущих чемпионов выгодно покупай.
5: Орский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает на торжественное открытие юбилейного 90-го сезона. Откроем новый театральный сезон спектаклем «Сирано де Бержерак» 26 и 27 сентября в 18:00. Ознакомиться с афишей и приобрести билеты вы можете в кассе театра. Официальный сайт orsk-theater.ru. Справки по телефону в Орске 203-300 для зрителей старше 16 лет.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Hit, взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

мы с вами, друзья, продолжаем фразу. У нас в нашем Телеграме, в Максе, ВКонтакте. Вчера на дне города мне понравилось. И что понравилось вам? Пишите, отвечайте. Ну вот, а что не понравилось? Может быть, что-то не понравилось, почему бы и нет. У нас всегда есть такие люди, которым что-то не нравится. Поэтому пишите. Мне вот показалось, что День города прошел, ну, замечательно, ну, классно. Ну, вот, понимаете, вот особенно Орскру, Смотри радио, сделали такую красивую, ну, вот эту вот нашу станцию, так сказать, что это было классно. Ну, и, конечно, вот сообщения прилетели. Значит, Юдин Владимир написал: желаю хорошей смены своей любимой Инночке. Я тебя очень люблю, моя сладкая девочка. Завтра снова на завод. А всем легкой недели, отличное настроение. Ясный с вами. Вам, Владимир, тоже хорошего настроения. А вот написали: Жень Гульков, дорогой, смотри радио. Хорошего вам дня, вечера. Смотрю ваше радио. Хорошего вечера. Держитесь. И вам хорошего настроения. Обнимаем крепко. Я вас тоже всех обнимаю. Смотрим вместе. Продолжаем смотреть радио.

0: музыку. А если знакомую песню, полностью перевернуть.
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
1: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
5: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
6: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Ну что, мои хорошие, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 25 градусов, ночью будет плюс 16. В Оренбурге сейчас 25, ночью будет плюс 20. В Ясном, Кунтке, Медногорске сейчас плюс 19. Ночью ожидайте плюс 10. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
1: Реклама.
8: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов. Deep Dark 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Австралия. 21 час. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, вы знали, что слоны единственные млекопитающие, которые не умеют прыгать, но у них есть другая суперсила. Они спят всего 2-3 часа в сутки. Однако, даже они, могучие гиганты, обожают устраивать себе, знаете, вот такую воскресную песочную ванну. Они набирают хоботом песок и обдувают себя им. Вот. Давайте тоже сделаем небольшой спа в виде музыки. Да, друзья, можно писать на наши координаты, на свои весточки, поздравлять всех с прошедшим праздником, ну и говорить, что вам понравилось вчера, а что не понравилось, пишите.

Реклама. Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск. Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Программа. Вот так вот, она танцует под шаде, а может там, она танцует под кефир, или что-нибудь еще придумает, она танцует под это, чай. Ладно, ну это не так, наверное, весело. Друзья, давайте-ка будем танцевать под гороскоп дальше в течение нескольких минут.
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 7 сентября уже готов. Погнали!
2: Овен.
0: Вы сами не сможете понять мотивы собственных действий до тех пор, пока не начнете объяснять их кому-то другому.
2: Телец.
0: Окружающие слишком скоры на высказывание оценки тем или иным вашим действиям, поэтому можно как бы не слишком на них ориентироваться.
2: Близнецы.
0: Итак, близнецы, завтра вы будете полны энтузиазма, но на редкость рассеяны.
2: Рак.
0: Да, если вы еще не чувствуете себя царем природы, властелином вселенной и т.д. и т.п., то это скоро пройдет.
2: Лев.
0: Итак, завтра вы будете хоть чуточку, но лучше, чем вы рассчитывали. Стоит воспользоваться этим обстоятельством и не слишком стесняться в расчетах.
2: Дева.
0: Вы будете легко впадать вот в ярость какую-то, и хотя успокаиваться вы тоже будете быстро, лучше все-таки за этими приступами следить.
2: Весы.
0: У вас будет редкая возможность отблагодарить тех, кто добр с вами. Что-то, что вы долгое время откладывали, начнется само собой. Берегитесь, и то, и другое приобретает характер тенденции.
2: Скорпион.
0: Итак, скорпионы, вероятно, интересные встречи и полезные знакомства. Уфу-фу.
2: Даже
0: окружить себя людьми, которые будут в состоянии привести вас в хорошее настроение. Сами вы с этой задачей справиться будете не в состоянии.
2: Козерог.
0: Завтра вам, возможно, придется заниматься тем, что вы делать просто вот вообще ненавидите. А сами виноваты, нечего было соглашаться.
2: Водолей.
0: Завтра вам придется немало потрудиться, слишком много и необходимо будет сделать немедленно. Планировать что-либо развлекательное можно, но бесполезно.
2: Рыбы.
0: Вы будете неожиданно слабы. Да, ничего не делайте сами, заставьте шевелиться других. Слабость ведь тоже можно сделать своим оружием. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом» — все нужное в нем.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

знаете, бывает и такое, вот у вас вот есть гараж, и там всякая всячина, да? Ну вот, а житель вот заграничный сдал алюминиевые банки, купил на вырученные деньги лотерейный билет и выиграл, значит, 43 миллиона рублей. Вот как-то так. 39-летний мужчина, в общем, сдал банки, разбогател на столько вот денег, понимаете? Вот и бывает такое, да? Ну вот, давайте-ка, если, может, и вам повезет на следующей неделе. Вы пока сейчас отдыхаете, набирайте сил, смотрите и слушайте радио. Ну, а завтра я включаю вам счастье. Пусть вам повезет, друзья. А больше по-другому быть не может, это уж точно.

Ты возил меня, била вдребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 25 градусов, ночью будет плюс 19, утром плюс 21. В Оренбурге сейчас плюс 25, ночью плюс 20, утром плюс 22. В Ясном сейчас плюс 19, ночью 10, утром плюс 17. Ну а в Кунтыке-Медногорске плюс 19 в данную минуту, ночью плюс 10, утром плюс 17. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
2: Реклама.
0: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А вы знали, что морские львы — единственные млекопитающие, кроме человека, которые чувствуют ритм? Они не просто реагируют на звук, они могут кивать головой в такт биту, даже как бы если темп меняется, друзья. А вот у обезьян этого нету. Вот с этой новостью мы и летим дальше в новый час. Радио.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: на все времена.
1: Сегодня это композиция Алекс Гаудино, Destination Unknown. В общем, настоящее имя Алессандро Альфонсо Фортунато Гаудино. В общем, давайте-ка этот трек 2006 года послушаем и вспомним.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Парфюмированный спрей для дома Make Sense 300 мл по 99 рублей. Или мужской антиперспирант Q-Man невидимый 200 мл всего по 79,90. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
1: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри.

Дона Hang Up с композицией. Ну а мы с вами, друзья, движемся к финишной прямой. Скоро Женя Глюков спать пойдет. Ну а музыка не остановится. Музыка будет играть здесь круглосуточно, друзья. И вот они сообщения крайние, которые прилетели. Значит, Женя Глюков, привет. Настроение, огонь. И мне передай огромный привет. Сынок Сережа написал. А сынок Сережа, тебе тоже огромный-огромный привет. Всего самого наилучшего, хорошего. Ну а еще здесь прилетело сообщение. Дорогое, смотри радио, хорошо. Хорошего вам вечера, смотрю вас всегда, спасибо, что вы есть, написал нам кто-то, а подписались почему-то под меня, странные какие-то люди. Ладно, вам тоже огромного, так сказать, вечера хорошего, надеюсь, вы уже, так сказать, немножечко как пришли в себя после дня города. Завтра начинается новая неделя, но мы всегда будем с вами, мы с хорошим настроением вас всегда поддержим.

0: пошел дождь. Она стояла на остановке, серый день, плохое настроение, а тут она. Я не знал, как подойти к ней, как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке, на Васнецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 21 градус, ночью 19, утром 23. В Оренбурге сейчас плюс 22, ночью 20, утром 22. В Ясном сейчас плюс 18, ночью плюс 10, утром 17. Ну а в Кунтке, Медногорске плюс 17, ночью 10, утром плюс 17. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Deep Dark» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

теперь хочется, знаете, сытануть не только в глазах, но и в одеялко, да? Прям вот так вот, а просто вот лечь и тонуть туда, там. А все, друзья, всем споки-ноки. Над Орском ночь спускается, детишкам спать пора. Спокойной ночи, девочки, спокойной ночи, мальчики. До самого утра. Всем пока. Был Куликов, улетел.

0: Австралия. 23 часа. Это радио. Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло от Дуру 4 штуки 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло Дуру Clean and White 4 штуки 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Фен всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Чехни тень, здесь разные море и доступно все для нас.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Телефон рекламной службы.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК «Бункер Клаб».
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

желание лестро. И пошучу пару, я свой на этом празднике души. А ну-ка, наливай портовой. Телами танцпол, кишит ты между нами, будто искрит. А мы на баре с пацанами кому-либо наливаем, налетай пока.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Мужской гель для душек Юмен 640 мл или мужской шампунь Юмен чистота и свежесть 410 мл всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Emily Style для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки Emily Style 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: ритме «Радиохит». Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: Снова с вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только в отребил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Влажные полотенца Emily Style для всей семьи 60 штук. Влажные салфетки Emily Style 120 штук. Всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании Zebra. Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25 08.

0: Реклама. Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день. Плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить. Что сказать. Я оглянулся на остановке. Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дней.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Это радио
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.

Снова с вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.